0: MFM Station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Все на свете, как луна, светла радость и беда. Сердце и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смыв все, будто